лобси джекбур топчин зэгтэн си бэр гмангши лобсур тхиу дали дадам бэр ржангу чэ мангши лобси лэтэн цунда бэжин тэ цукэм цунди тоо чэчэп шучэ ши джинпин ги мангши лобси лэтэн тэ лагнау ин зэптэн гэчэн нэ бэжэг си бари чэчэп шучэ ши джинпин ги дэнгэ лобсин зэ шуп шугуни лагтэр си тэ мазэн сурчун кэрцави лэнгэн дончул бэ ши ги си тэн мамо мангцу чэ рэргэ сарпа тэн цамбрэп си тэ Амангши лобси тунгкунг шпилг бжачил ларкэнда дэнгни. Лобсун джаним чэ тасилар дэмбу бсунги си нэншил нэ ю. Чалу ниртун чэчэг лэвдар гэ бэ цэр гэнин. Чэчэб шучэ Си Цзиньпин гэ бэйчин чунгчэр бжэшэг лобчэр штухшэм нэ ргэб. Амангши лобси, бжэмэнг лобси малг чулу амангши рэнгшэн дэнг, нэчэл рэнгшэн чэг нэ бсунг бэ. Нэбэр дэ нэнэ ртэнгцэн ягбу бшэ ба дэнг. Дэнг лобси нэ зэшуг бшугуни лэгтар дунчул бшэ дэ. Шуг мэнгпу ни шатып чэдди, рангжил чия мэнгши лобсу чэцэм гэнэрва дэцэм чи ягдо ртунгэ си нэншил анавари. Нэгчул гса ми кашуг фсатун гэнэн шэн, дэнгэ цугчин чобжил ба цхунцэн, гломтэн Си Цзиньпинге шухэн нави дэнг чунгги, мэнгши лобсу ди, мэнгши рэнгсэн дэнг нэчил рэнгсэн чи лэдун лапцэни дамцэн си ба дэнг. Шатым намэн вчэдди, мэнгши лобсу пэйжи нэрпун жуур шкэдэ дэнгни. Лобси Джекоб Топчин зэртэн сэ бэрэн дэгчур нэдэн сэ ю. Джаним чэ тацэлэр дэнсун вши бэ, амангши лобси гуртэб дэнбу ю ба. Лобши кунг лобси нанжи вэжэл кэнг дэбши гэцэл, бжачар гэбч гуни дэн дэнчун варгэ дэн. Лурги энгэн лобсу бсартэн тэртун цэл, Бжача гэбчы гуртыг дэн дэнгчун урчи. Торым лхомжэн дэнцэм чэн нанжи лхобшыг шэцэл, Бжачаар гэбчы гуни сэн басу. Дэнгша дэдэг нэ мэмбур мэнгвэй, Джекоб Чимбу шэгэн бэй джунгки гэмэнгши лхобсур тоу бэй лорчи рэнгшэн чэ джэмжи хэри. Лхобжэрэн джожи ёб бани, лхобжа яхбу шэгдэ чо бэй вар дэн. Сэчэн чэ рэ дунг ани, шбэсэл ту рэ дунг юар. Амэнгши лхобси мэмэнг алоил цэн бэй лхобсу яхбу гэнэрэй дэрэвжэ лэнгэн рэ джэбу дэнглэн хэртэг шэшэн ёу. Жилу нертун нерингали хтунки лобди нисун. Лобшу кунг лу урчигарин, вачил лобси лобью нар цачагртун ебсачи чабдал дэнгли. Шипа шевархчиг дэн саабши лэгзимла пэнба тобью. Аргиргин уар шбери дэн лэни джири дэн. Цугба джинч лобнир сугбжил. Джунгчир дэн джунгсуб дэн лобжи уар джи лобси хэвэгоб джинчил ми бэр чунгда дэнгю. Нямпи вачиг дэн лорин ахангарчун ши би лобсу дэнглэн ши бэр Галин чи ламсулан харуи тигу цэнгдавшин убари. Дэрэб чи масар чангни, гаманши лобсу бжанни глорчун лапчун вшию. Шцава лагбар цхна дазул яндаб джитам. Си Цзиньпинг дэрэб сарби джунки чачи чабчас горанглэг чиргун ба лапшарин губатын. Лобкан нан лобчил шиба. Голула ниба чи ларкэнда дэнгрди. Лобжан дэнгчунг гэх самлу чабсал ломцэн чи цэлшэ жэрэмдан биргуни тигу цэнгда дэнгни. Лобжа чэнрэн чунсэм чи гэх самлу чабсал ломцэн бжэчэг чэн чи бжэрчи цурта ап шэнгу урцам ю. Лобжан дэнгчунг гэх самлу чабсал ломцэн чи лэглэн лобжал рдэнсэ чэртун нижа лэгцэм вжэнди. Шгорчул гэх самлу чабсал ломцэн дэн. Джэмтэн кэн гэх самлу чабсал ломцэн чи бидгэн борчэн шиг чугбари. Шуғын пейчилар кэнда дэнгни, амангши лобсур нарвий джэгндэнг дэнгни. Марг чатарчы лэнгэн чимпу кэртэппи дэрэбчы мэсэр пчэн уэр шкэндэл дэнгсэн. Чэчэб шучэ Си Цзиньпинги, амангши лобсу нэ мэсэн псуорчун кэв шашэг чэгэнси касэл дунгнэн уатэн. Мэмо мэнгцу чэ рэргэг сарпа дэнг цэмбрэпши дэ, амангши лобси лэгчилар бэндэглар кэнда дэнгэ шэн зэбдэнгнэнгсэн. Лобси чэнэ лап цэсэн вшэнэ, Абдэйтэн ын дэнгбурн жүгбэй лобсийн дэхи дуэнчул бшэгэй шэй нэгжил гэнэнглаа. Гэнчул дэнг хэрэй, лэшцэл, мзэйшэл. Нэсул джээ бшуг юнэй хсуурчунг шэй бэй малаг тэгу цэнгтэр тунгэй шэй нэншэл чэнг нэнг барэй.